печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

нею преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий раз.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лига жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных Лига. Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Я не дав искать рисы на лигу, лигу. Замовца на сепреции на лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Я не прав искать резы на лыгу, лыгу. Курсамовца на съемрецы на лыгу.
4: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
6: Lidl стоит того.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая». Живое выступление 2020 года.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

Закрывает дождь шалуны вечерний макияж, и с крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложу тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебя и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

верну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним

0: Дело мастера.
1: Когда готовишь дома, особенно если на плите что-то жарится или кипит, хочется, чтобы воздух оставался свежим и легким. Но иногда вытяжка перестает справляться, и запахи остаются дольше обычного. Это не всегда признак поломки. Сначала стоит обратить внимание на фильтры. Со временем они собирают на себе жир и пыль. И даже если техника работает, воздух проходит через них хуже. Металлические фильтры легко снимаются. Их можно промыть в горячей воде с содой или средством для обезжиривания. Если у вытяжки стоит угольный фильтр и запахи задерживаются сильнее, чем раньше, возможно, он просто выработал свой ресурс. Иногда проблема скрывается в канале, по которому воздух уходит из кухни. Если он забился пылью или жиром, он в этом случае ослабнет. Можно проверить тягу обычной салфеткой. Просто поднесите ее к входному отверстию вентиляции. Если салфетка почти не притягивается, значит воздухообмен слабый. Не стоит забывать и о правильной циркуляции. Если окна плотно закрыты и свежий воздух не поступает, в этом случае вытяжка не сможет вытягивать отработанные испарения. Для нее нужен хороший приток. Бывает такое, что вытяжка неправильно установлена. Это может говорить о том, чем больше расстояние, тем слабее поток. Если высота или расположение не подходят, любой мощный прибор будет работать в полсилы. Ну а вовремя найти причину слабой тяги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
6: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
5: Lidl стоит того.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Reklāma.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
4: Lidl стоит того.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Лидл предлагает «Витазия. Неделя азиатской кухни». С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.

Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути. With

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Izpeldini jancīt, virpuļūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
4: Izpeldini jancīt, virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
5: www.akvaparks.lv

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: голосованием за...
1: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Семейные традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных «Лига». Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

0: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я бахну.

0: если пойдем вдвоем.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
4: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Lemija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
7: Да ладно.
6: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
7: Ну и ладно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: В Гентару Мебелос большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.

0: ищете качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам, приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ластадес 1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билежу сервис.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

0: Дело мастера.
1: Когда готовишь дома, особенно если на плите что-то жарится или кипит, хочется, чтобы воздух оставался свежим и легким. Но иногда вытяжка перестает.

0: он в этом случае ослабнет. Можно проверить тягу обычной салфеткой. Просто поднесите ее к входному отверстию вентиляции. Если салфетка почти не притягивается, значит воздухообмен слабый. Не стоит забывать и о правильной циркуляции. Если окна плотно закрыты и свежий воздух не поступает, в этом случае вытяжка не сможет вытягивать отработанные испарения. Для нее нужен хороший приток. Бывает такое, что вытяжка неправильно установлена. Это может говорить о том, чем больше расстояние, тем слабее поток. Если высота или расположение не подходят, любой мощный прибор будет работать в полсилы. Ну а вовремя найти причину слабой тяги – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные крейзи-карт-машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза». На Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билет и сервис.
2: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. 7-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

0: Жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия.
6: 5.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Реклама.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня. Авторадио.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия.
5: Второе место –

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: лучшее.
1: Летние традиции. История праздника Лиго.
2: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
1: Летние традиции.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билеты, сервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пробью ленту.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: имеет традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных Лига. Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

0: Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
3: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вкусная остановка.
2: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. На сиреневой луне. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Традиция. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

надеюсь. Хорошее настроение! Будет сорить сегодня на концерт. Если вы еще и похлопаете, вау! Мы с ума сойдем. Спасибо!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Вести

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. «Я то, что надо». Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Андрей Державин. «Не плачь, Алиса».
2: Живое выступление 2018 года.
3: Ой, знакомое вступление.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лига жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

душой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой. И рука моя дрожит, рисуя строки

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, что

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

хорошей наградой. Хоть не море, а капля одна. Когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана и горя

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.